0: Iar Rusia reacționează după ce Uniunea Europeană a anunțat cel mai nou pachet de sancțiuni împotriva Moscovei și anunță, citez, măsuri active și ferme. Vă reamintesc, flota fantoma Rusiei, bănci, companii de criptomonede, dar și soldații care au participat la invazia pe scară largă a Ucrainei sunt pe noua listă neagră a europenilor.
1: Задействование Европейским Союзом кораблей, развернутые в Средиземном море военно-морской операции Ирине для досмотра или захвата, как теперь они говорят, судов, перевозящих нефтепродукты, станет грубейшим нарушением международного права. Хотели бы также напомнить, что определение, как они там используют фразу «теневой», флот отсутствует в международно-правовом поле. Если где-то они найдут, пусть покажут. Но они нигде не найдут, если только сами куда-нибудь не впишут. Все решительно осуждают любые нелегитимные, односторонние принудительные меры. Все больше государств разделяют и поддерживают такой подход. И, разумеется, наши страны в ответ на очередной санкционный пакет Евросоюза последуют действенные жесткие шаги.
0: Premierul Albaniei reacționează la protestele care au cuprins țara din cauza proiectului imobiliar local al familiei Trump. Oficialul albanez apără investiția gestionată de ginerele președintelui american, însă zeci de mii de oameni i-au cerut în stradă demisia.
2: De mai bine de o săptămână, astfel de imagini din capitala Albaniei fac înconjurul lumii. Micul stat din Balcani a ajuns în atenția tuturor, în special pentru că numele Trump e legat de scandalul uriaș. Un complex de lux al ginerelui președintelui american ar urma să fie construit lângă o zonă protejată. A fost scânteia care a